0: 10 night.
1: Я, ну тем, кому слика, типа, батимо синтонія, саві, вагой лох, тринадцать, наверное, все-таки так лежит, ты не делал.